плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: ракушки. Так жители Пскова называют домашнюю курицу.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

любит много. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Город 312» и «Лолиты». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Выборг находится одна из самых высоких башен Скандинавии – башня Олафа.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: для радио родных дорог это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Чебоксары находится самая старая действующая тюрьма России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне уже с 1 октября получат возможность пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью системы быстрых платежей. Об этом говорится в сообщении Центрального банка России. В ведомстве уточняют, что решения о внедрении этой услуги банками будут приниматься самостоятельно. 17% россиян хотели бы подружиться с Шерлоком Холмсом. Как и в реальных друзьях, герои книг читатели больше всего ценят юмор, честность и надежность. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Кион Строки». Знаменитый сыщик особенно популярен среди мужчин. Среди женской аудитории лидером стала Гермиона Грейнджер из вселенной Гарри Поттера. Культовый музыкальный плеер Winamp готовится к возвращению. Компания объединилась с популярным стримингом для запуска нового сервиса с платной подпиской. Winamp сохранит собственный бренд и привычный вид, но будет использовать технологическую платформу и музыкальную библиотеку стриминга. Он объединит локальные музыкальные коллекции, интернет-радио, подкасты и облачные хранилища. Как снизить стресс в пробке? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. У многих утро, увы, не проходит без дорожных пробок. О способах регулирования эмоционального состояния напоминают россиянам врачи. Во-первых, попробуйте дыхательные упражнения. Они уменьшают уровень стресса. Во-вторых, стоит включить музыку. Прослушивание любимых мелодий может способствовать выделению эндорфинов. А еще можно развлечь себя и считать встречные автомобили определенного цвета. Почти идеально сохранившийся корабль времен Петра Первого нашли в России. Он обнаружен дайверами на дне Онежского озера. Известно, что это корабль середины 18 века, то есть тот, что в Петровскую эпоху был создан по европейскому образцу. А еще дайверам удалось найти три монеты середины 18 века. В Мюнхене задержали местного жителя, который поинтересовался, не находится ли он в розыске. Так, мужчина сам пришел в полицейский участок и обратился к правоохранителям. После выяснения личных данных оказалось, что он действительно разыскивается по нескольким эпизодом. Мужчину тут же задержали. Россияне стали чаще покупать пикапы. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Слушаю родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
1: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
2: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В первой половине года в России было реализовано почти 19 тысяч пикапов с пробегом. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Лидирует в сегменте японская Toyota. А примерно каждая шестая купленная машина принадлежит японской Mitsubishi. Это вторая строчка. Замыкает тройку российский УАЗ. Результат ульяновского автозавода 2267 автомобилей и 12% рынка. Организация World Boxing сняла все ограничения с российских боксеров. Об этом сообщил министр спорта страны Михаил Дегтярев. Наши спортсмены допущены до соревнований во всех возрастных категориях. Они смогут выступать с национальным флагом и гимном. Напомню, что турнир по боксу вошел и в программу летних Олимпийских игр 2028 года. В России составили рейтинг самых удачливых имен соотечественников и соотечественниц. Об этом рассказали в бренде «Национальная лотерея». И это барабанная дробь Ольга и Александр. В топ женских имен участниц, которые выиграли в лотереях от миллиона рублей, также вошли Наталья, Елена, Юлия и Ирина. А в топ мужских – Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Надымский газопроводный узел назван американскими дипломатами самым критически важным газовым сооружением в мире.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Понятных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Любови Успенской. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
0: Нет.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Она сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла.
2: Радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В российской поп-музыке много певиц-актрис, но почему-то почти нет певцов-актеров. Впрочем, Алексей Воробьев у нас с вами есть, а его композиция «Сумасшедшая» вышла летом 2015-го и сходу стала невероятно популярна. Позади у артиста был провал на Евровидении, лишь 16-е место, одно из худших за всю историю наших выступлений. После этого Алексей решил больше времени уделять кинематографу. Ну а затем, по всей видимости, стал скучать и по эстраде. Удивительно, но и слова, и музыку к песне Воробьев написал сам. А потом еще и выступил режиссером и монтажером клипа на нее. Прямо-таки человек-оркестр.
1: Макияж, мейкап, новый Rolex на руках. Убегает от своих проблем на каблуках.
2: Сам Воробьев позже отмечал, что композиция довольно быстро стала его визитной карточкой. И на концертах ее поют почти все. Если у многих артистов визитки – это те песни, которые им не нравятся, то Воробьев признается – он просто обожает свою песню. Интересно, что клип на композицию стал невероятно популярен во многих странах мира, а количество просмотров перевалило, внимание, за миллиард.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Ленка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Поле чудес» – передача, которая любима многими поколениями. А кто был первым ведущим и где хранятся подарки игроков? В этом году 36 лет исполнится культовому проекту. А первым ведущим в 1990-м стал идейный вдохновитель «Поле чудес» Владислав Листьев. Такой формат он подсмотрел во Франции. Но их шоу тоже было копией американского проекта. Поначалу нашу передачу планировали назвать «Капитал», но в итоге остановились на более ярком варианте. Изначально программу должен был вести Игорь Угольников, но он отказался из-за занятости в шоу «Обана». Времени искать замену не было, и тогда Листьев решил вести первые выпуски сам. А в 1991-м после масштабных проб создатели выбрали именно Якубовича на роль ведущего. И если раньше «Поле чудес» напоминало скучную викторину, то Леонид Аркадьевич добавил тепла и юмора, а общение с гостями стало главной фишкой. В Якубовича буквально влюбились зрители, а участники стали приезжать с гостинцами. Для последних позже устроили целый музей. Сюда отправляются наиболее ценные экспонаты. Он располагается в телецентре Останкино. Ну а сам Якубович называет его музеем народного творчества.
0: Очень полезная передача.
2: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и группы Ума Турман. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбки.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.

Хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Спагетти с мясным соусом на основе томатов и овощей, с грибами или в сливочном соусе с сыром. Но как же это блюдо появилось? Считается, что лапшу давным-давно придумали в Китае, чтобы улучшить рацион местных бедняков. Для приготовления требовалась лишь пшеничная мука и вода, поэтому блюдо являлось простым и доступным. Историки полагают, что секрет приготовления теста из муки и воды пришел в Италию именно из Древнего Китая, по Великому Шелковому пути. И спагетти итальянцам, что называется, зашло. Так, в 13 веке в Венеции тесто замешивали на яйцах и муке из мягких сортов пшеницы. В том же 13 столетии в Неаполе стали

0: Санкт-Петербург итальянские мастеровые, которых Петр I пригласил на постройку корабельного флота. А распространение спагетти в стране связывает с князем Григорием Потемкиным. Фаворит Екатерины II решил, что излишки собранного урожая зерна можно превратить не в хлеб, а в сытное кушанье. Он же открыл первую фабрику по производству макарон. Постепенно такие фабрики стали открываться и в других российских городах.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: Еще до основания набережных Челнов здесь существовало поселение под названием Ярчеллы, что в переводе с татарского означает «красный берег».
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вориэн».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тюбик. У молодежи это вовсе не означает вариант упаковки товара. А что же? И для начала легкая историческая справка. В русский язык это слово пришло в первой трети 20 века из французского. А вообще оно восходит к латинскому «тубус», то есть «труба». И изначально речь шла именно об упаковке. Трубочки, часто для зубной пасты, крема или краски. Но в 2022-м зумеры снова все сломали. В молодежной среде слово «тюбик» стало использоваться как прозвище для определенного типажа мужчины. У этого значения есть несколько версий происхождения. Первое – внешнее сходство. Сначала так иногда называли худощавых, нескладных парней. Образ тонкого длинного тюбика, чаще с длинными волосами, закрепился в подростковой среде. Вторая версия – ассоциация с мягкостью. Слово звучит комично и само по себе намекает на что-то податливое, что легко сжать или раздавить. Намек на мужскую инфантильность и легкомысленность. То есть сегодня тюбик – это не просто шутливое прозвище, а целая характеристика. Психологически незрелый молодой человек 25-30 лет. Он может быть приятным в общении, но в отношениях избегает ответственности и совсем ненадежен.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Любови Успенской. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Она сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла.
2: Студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В российской поп-музыке много певиц-актрис, но почему-то почти нет певцов-актеров. Впрочем, Алексей Воробьев у нас с вами есть, а его композиция «Сумасшедшая» вышла летом 2015-го и сходу стала невероятно популярна. Позади у артиста был провал на Евровидении, лишь 16-е место, одно из худших за всю историю наших выступлений. После этого Алексей решил больше времени уделять кинематографу. Ну а затем, по всей видимости, стал скучать и по эстраде. Удивительно, но и слова, и музыку к песне Воробьев написал сам. А потом еще и выступил режиссером и монтажером клипа на нее. Прямо-таки человек-оркестр.
1: Смоки из мейкапа, новый Rolex на руках. Убегает от своих проблем на каблуках.
2: Сам Воробьев позже отмечал, что композиция довольно быстро стала его визитной карточкой. И на концертах ее поют почти все. Если у многих артистов визитки — это те песни, которые им не нравятся, то Воробьев признается, он просто обожает свою песню. Интересно, что клип на композицию стал невероятно популярен во многих странах мира, а количество просмотров перевалило, внимание, за миллиард.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти два века.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Родиона Газманова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Поле чудес» – передача, которая любима многими поколениями. А кто был первым ведущим и где хранятся подарки игроков? В этом году 36 лет исполнится культовому проекту. А первым ведущим в 1990-м стал идейный вдохновитель «Поле чудес» Владислав Листьев. Такой формат он подсмотрел во Франции. Но их шоу тоже было копией американского проекта. Поначалу нашу передачу планировали назвать «Капитал», но в итоге остановились на более ярком варианте. Изначально программу должен был вести Игорь Угольников, но он отказался из-за занятости в шоу «Обана». Времени искать замену не было, и тогда Листьев решил вести первые выпуски сам. А в 1991-м после масштабных проб создатели выбрали именно Якубовича на роль ведущего. И если раньше «Поле чудес» напоминало скучную викторину, то Леонид Аркадьевич добавил тепла и юмора, а общение с гостями стало главной фишкой. В Якубовича буквально влюбились зрители, а участники стали приезжать с гостинцами. Для последних позже устроили целый музей. Сюда отправляются наиболее ценные экспонаты. Он располагается в телецентре Останкино. Ну а сам Якубович называет его музеем народного творчества.
0: Очень полезная передача.
2: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Спагетти с мясным соусом на основе томатов и овощей, с грибами или в сливочном соусе с сыром. Но как же это блюдо появилось? Считается, что лапшу давным-давно придумали в Китае, чтобы улучшить рацион местных бедняков. Для приготовления требовалась лишь пшеничная мука и вода, поэтому блюдо являлось простым и доступным. Историки полагают, что секрет приготовления теста из муки и воды пришел в Италию именно из Древнего Китая, по Великому Шелковому пути. И спагетти итальянцам, что называется, зашло. Так, в 13 веке в Венеции тесто замешивали на яйцах и муке из мягких сортов пшеницы. В том же 13 столетии в Неаполе стали готовить сухую пасту из воды и муки пшеницы твердых сортов. Вокруг города стали расти фабрики по производству спагетти. В нашей стране блюдо появляется намного позже. Считается, что его завезли в Санкт-Петербург итальянские мастеровые, которых Петр I пригласил на постройку корабельного флота. А распространение спагетти в стране связывает с князем Григорием Потемкиным. Фаворит Екатерины II решил, что излишки собранного урожая зерна можно превратить не в хлеб, а в сытное кушанье. Он же открыл первую фабрику по производству макарон. Постепенно такие фабрики стали открываться и в других российских городах.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Гусевчане или гусевцы – так называют жителей города Гусь Хрустальный.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова «Угонщица».

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Лолиты и группы «Нэнси». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тюбик. У молодежи это вовсе не означает вариант упаковки товара. А что же? И для начала легкая историческая справка. В русский язык это слово пришло в первой трети 20 века из французского. А вообще оно восходит к латинскому «тубус», то есть «труба». И изначально речь шла именно об упаковке. Трубочки, часто для зубной пасты, крема или краски. Но в 2022-м зумеры снова все сломали. В молодежной среде слово «тюбик» стало использоваться как прозвище для определенного типажа мужчины. У этого значения есть несколько версий происхождения. Первое – внешнее сходство. Сначала так иногда называли худощавых, нескладных парней. Образ тонкого длинного тюбика, чаще с длинными волосами, закрепился в подростковой среде. Вторая версия – ассоциация с мягкостью. Слово звучит комично и само по себе намекает на что-то податливое, что легко сжать или раздавить. Намек на мужскую инфантильность и легкомысленность. То есть сегодня тюбик – это не просто шутливое прозвище, а целая характеристика. Психологически незрелый молодой человек 25-30 лет. Он может быть приятным в общении, но в отношениях избегает ответственности и совсем ненадежен.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: В городе Канаш находится Макринский мост, который построен под руководством немецкого проектировщика Шумахера.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее. Танцы на воде, такого я не
1: встречал нигде. Танцы на воде, Новые самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина и...

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Город Советск, что в Калининградской области, сильно пострадал в годы войны. После бомбежек в городе уцелело лишь 25% зданий. После освобождения завалы разбирались, а кирпич баржами увозили на восстановление Ленинграда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Самый южный город Ленинградской области.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.6 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Город Александров – туристический центр на Золотом кольце России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и «Валерии». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Художник Борис Кустодиев вошел в мир большого искусства вместе со своей картиной «Ярмарка». Писалась она в Кинешме.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

Радио родных дорог представляет топ-100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Пора домой.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хочешь быть счастливым, просто им будь. Ярким и красивым будет твой путь.
2: Зара и Чапаев. Быть

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Летчик Юрий Алашеев, родившийся в городе Инза, проводил испытания первого в мире реактивного пассажирского самолета Ту-104.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.2.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет. Привет.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Винтаж». Знак «Водолея».

0: Рок — идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог — лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: У знаменитого французского писателя Александра Дюма есть произведение под названием «Из Парижа в Астрахань». Оно основано на его собственном путешествии в этот город.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
1: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рылин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Славянск на Кубани является важным центром аграрного производства, особенно в виноделии и садоводстве.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Бандерас». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее. Танцы на воде, такого я не встречал
1: нигде. Танцы на воде, Новые самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Зарайск когда-то назывался Осетром.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.